разведемся в Карлмарксштадте. Городков таких побольше здесь. И называлась бы Германия The Union of Karl Marx States. А теперь дискотека!

gekommen ist. Herwi, Taroi, Reti, начинает счет. Пять, четыре, три, два, старт!